0: старик рано выбили меня глупый, а бисте визволили каковый профессору.
1: Страстно доброу ночь.